μόι δαλάν, ξέντζι. Ты мой дан, мой далян, может, доляш, как йо-я. Аж ты лях, пляхоти.